0: Mayor of the Tasmanian city, Matthew Garwood, has told Pulse Tasmania there's no guaranteed replacement, so the decision has serious economic implications for the city and the state. He says the council wasn't consulted so the AFL could understand its impact on northern Tasmania. Hawthorn says it's extremely disappointed at the decision to end the club's long-standing arrangement. The move comes ahead of the Tasmania Devils' inaugural season in 2028. Remaining with the Hawks, and the club will host its first ever AFLW match for premiership points at the Kennedy Community Centre this season. While the AFL will officially announce the 2026 AFLW fixture tomorrow, Hawthorn says the historic inaugural match at KCC will be one of several home games for the Hawks AFLW side this season.
1: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
2: No, this is John Butler from John Butler Trio, and you're listening to Cheap Bob Community Radio in Manning Valley.
3: Добрый день, мои хорошие. Я, Аленка, рада снова быть с вами в этот уютный майский день. Вы слушаете программу «Пчелка на ту Боб». Перед началом я хочу поблагодарить программу CPF за поддержку нашего вещания. Благодаря им наш эфир для вас звучит каждый вторник ярче и добрее.
4: Тубоб Радио представляет «Пчелка» – эфир, который дышит добротой. Добро пожаловать в наш теплый час.
3: А теперь к теме сегодняшнего выпуска. Завтра, 20 мая, весь мир отмечает Всемирный день пчел. И я подумала, ну кто, если не наша программа «Пчелка», должна рассказать о тех, кто делает жизнь сладкой, цветущей и красивой. И знаете, что меня всегда больше всего удивляло? Это пчелы. Ведь они такие маленькие и делают такую огромную работу. Представьте, за всю жизнь одна пчела производит всего 1/12 чайной ложечки меда. Но трудится, я хочу сказать, так, будто у нее целый уль дел. А еще вы знаете, что пчелы умеют узнавать лица людей. Представляете, какая у них память? Лучше, чем у некоторых наших гаджетов. И еще один удивительный факт. У каждой пчелиной семьи есть свой запах. Да-да, это как фамилия, только очень ароматная. А самое волшебное – это то, что пчелы танцуют, чтобы рассказать другим, где еда. Вот бы и нам с вами так. Сделал пару движений, и все, сразу поняли, что ты хочешь. И главное, именно что пчелы опыляют большую часть цветов, фруктов и ягод, которые мы так с вами любим. Без них бы не было бы яблок, клубник, кофе, орехи и наших любимых цветов. Почти всего, что делает жизнь вкусной и красивой. Так что сегодня тема эфира о маленьких труженицах, которые делают наш мир с вами ярче. А теперь давайте начнем с музыки, которая пахнет цветами и солнцем. Пусть эта песня станет вашим маленьким майским букетом. В эфире Юра Шатунов «Белые ромашки».

А мы продолжаем нашу программу «Пчелка», и сегодня у меня для вас несколько удивительных и очень веселых фактов о наших любимых пчелах. Чем больше о них узнаешь, тем больше понимаешь. Такие маленькие и такие интересные. Вот, например, в каждом улье есть свои пчелы-охранники. Они стоят у входа и проверяют каждого, кто туда прилетел. Если запах не подходит, то все, проход закрыт. Настоящая служба безопасности. И у них там такая дисциплина, я хочу сказать, что любой, знаете, ночной клуб и позавидовал. А еще пчелы умеют считать. Ученые, да, доказали, что они различают количество предметов до 4. То есть пчелка может понять, где 2 цветка, а где 4. Маленькая уже, я хочу сказать, с математикой-то дружит. Вот значит природная, что смекалка. Но самое трогательное – это их забота друг о друге. Если одна пчелка заболела или поранилась, то другие сразу начинают ее чистить, кормить, согревать. И у нас, у людей, все так же. Когда болеют наши родные или близкие, мы тоже становимся с вами очень внимательными. Когда, знаете, болеют дети, то сердце вообще не может оставаться где-то там в стороне. Вот тут-то мы с пчелками, знаете, думаем, что абсолютно одинаковые. А теперь самое интересное, когда в улье нужно выбрать новую королеву, пчелы делают это вместе. Каждая выбирает свою и побеждает та, которая, знаете, поддержала больше всего пчел. Спокойно, дружно, без споров. Честно говоря, иногда это очень похоже на наши выборы. Только у пчел все проходит, знаете, быстрее и без обсуждения на кухне. И чем больше узнаешь, знаете, о пчелах, тем больше понимаешь. Эти маленькие труженицы живут так слаженно и мудро, что у них действительно есть чему вдохновляться и улыбаться тоже. И раз уж мы сегодня говорим о пчелах, о меде, о хорошем настроении, то следующая песня просто идеально продолжение нашего эфира. Легкая, яркая, с хорошим настроением, как сладкий мед, который хочется продлить. В эфире Борис Моисеев с песней «Сладкая жизнь».

0: эфир.
1: Снова с вами, мои хорошие, и продолжаем наш теплый майский выпуск. Знаете, что меня больше всего здесь удивляет в Австралии? Здесь пчеловодство – это вам не просто работа, это целая культура со своими праздниками, выставками и даже соревнованиями. Например, здесь проходят настоящие медовые фестивали. Это не просто вам, я хочу сказать, какая-то палатка с баночками. Это целый праздник. Можно попробовать десятки сортов меда здесь. Это эвкалиптковый, манука, чайное дерево и даже мед Ironbark. Да, переводится «железное дерево». Он такой густой и ароматный, что кажется, знаете, будто это собирали не наши пчелы, а какие-то маленькие феи, которые работали в ночную смену. Да. А также на ярмарках устраивают соревнования пчеловодов. Например, кто быстрее достанет рамку с медом. Или чей мед ароматней. И знаете, я хочу сказать, там жюри нюхает так серьезно, как будто выбирают духи, а не мед. Есть даже такой конкурс, называется «Угадай растение по вкусу». Участникам дают мед, вслепую причем, и они должны определить, с какого дерева он собран. Вот я, например, думаю, это очень трудно. Вот это я понимаю настоящий талант. Некоторые люди вообще кофе не отличат, а тут эвкалипт от мануки различают. А еще есть выставка ульев. Пчеловоды привозят сюда свои ульи и показывают, какие они у них и как они устроены и снаружи, и изнутри. Иногда смотришь и думаешь, это улей или вообще дизайнерский домик в стиле tiny house. И вообще, наверное, пчелы, наверное, когда туда залетают или заходят и говорят так: о, девочки, у нас тут ремонт сделали. И, конечно, в Австралии есть свой мастер пчел. Люди, которые, знаете, посвятили этому делу десятки лет. Они спасают дикие рои, обучают новичков и узнают о пчелах все, от характера до, знаете, предпочтения цветка. Слушаешь их и понимаешь, мед – это не просто сладость, это труд, уважение, огромная любовь к природе. И раз уж мы сегодня говорим о пчелах, о меде и о хорошем настроении, то следующая песня у нас просто идеально продолжение эфира. Веселая, яркая, сладкая, как майский вечер наш, и такая же солнечная, как наши маленькие пчелки. Под нее, знаете, невозможно сидеть спокойно. Настроение поднимается само. В эфире Артур Пирожков и Хабиби с песней «Мед».

0: наш эфир.
1: А сейчас самое время для игры. Давайте немного с вами повеселимся и проверим, насколько хорошо вы знаете мир пчел. Или хотя бы умеете угадывать. Игра простая. Я называю факты, а вы решаете, правда это или миф. Вы можете написать свои ответы мне в Facebook на страницу Тубоп Радио Аленка или WhatsApp. Я всегда читаю ваши сообщения, и мне очень приятно, когда вы участвуете в наших маленьких играх. И среди всех, кто напишет, мы разыграем маленький подарочек, чтобы настроение у вас стало еще слаще. Ну что, поехали? Первое. Пчелы могут чувствовать приближение дождя за несколько часов. Правда это или миф? Второе. У пчелы есть, знаете, дневные и ночные смены. Одни работают утром, а другие вечером. Как вы думаете, это реальность или выдумка? Третье. Если пчелы находят слишком вкусный цветок, они могут перекусить так много, что им, знаете, приходится отдыхать прямо на лепестке цветка. Правда это или фантазия? Четвертое. У некоторых пчел есть любимые цветы. И они летают только на определенные цветы. Как вы думаете, это факт или миф? Запоминайте свои ответы и напишите мне, а в следующий вторник в эфире я открою правильный вариант и объявлю, кто получил наш подарочек. Ну а сейчас песня, которая идеально подходит к нашей игре, к нашему настроению и, конечно, нашим пчелкам. В эфире «Раса, пчеловод».

А мы возвращаемся в эфир. И хочу начать с мысли, которая греет душу. Знаете, иногда я думаю, мы так часто спешим с вами, торопимся, решаем какие-то дела, что забываем замечать маленькие радости. А ведь именно они делают наш день по-настоящему теплым. Вот, например, когда утром открываешь окно, а там такой свежий воздух, и так поют вам птицы, и солнце такое мягкое, будто улыбается вам. Или когда ребенок подходит просто так, без причины, обнимает, и все, весь мир сразу становится спокойней. Иногда, может быть, радость – это чашка горячего чая, который, наконец-то, ты успел выпить именно горячий, а не гонять его в микроволновке по третьему кругу. Знаете, пока там жизнь пытается доказать, что ты не успеваешь даже чай, потому что с утра летаешь по дому, как настоящая пчелка. Знаете, иногда ведь делает день хорошим и счастливым случайная улыбка от прохожего. Иногда сообщение от друга «Как ты?». И ты понимаешь, что кому-то действительно не все равно. И вот такие вот маленькие радости случаются и у нас в эфире. Совсем недавно у нас самой активной, теплой, искренней слушательницы, которая почти никогда не пропускает наше шоу и всегда поддерживает нас со своим вниманием, был день рождения. И многие из вас уже догадались, о ком речь идет. Конечно же, это Ивана. Иваночка, от всей команды Тубоп Радио мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе женского счастья, внутреннего света, красивых таких моментов, которые наполняют душу, тепла и рядом близких людей, и вдохновления в каждом дне. Пусть в твоей жизни будет больше музыки, больше улыбок, больше людей, которые ценят тебя и видят твою доброту и твою красоту, внутреннюю и внешнюю. Ты человек, который несет свет, и мы очень рады, что ты с нами. А сейчас первый музыкальный подарок от нас, от всей нашей команды Тубоп. Песня «С днем рождения» на английском. И следующая композиция от всех друзей, от тех, кто всегда рядом и поддерживает тебя. Для тебя звучит Ирина Аллегрова «С днем рождения». А сразу после нее музыкальный подарок от самой именинницы, песню которой Ивана прислала специально к нашему эфиру в честь сегодняшней пчелки. Для вас, мои хорошие, Алина Гросу «Бджилка».

0: Chuka.
1: Пчелка, когда хочется остаться и улыбаться. Продолжаем наш эфир.
2: Ну а я, Аленка, желаю вам, чтобы ваш вечер был таким же сладким, как мед у самой трудолюбивой пчелки. Спасибо, что провели этот час со мной. И напоминаю, что музыкальная программа «Пчелка» прилетает к вам каждый вторник с 3 до 4 часов на Тубоп Радио 104.7 FM. Не переключайтесь, оставайтесь на Тубоп. Дальше вас ждут новые голоса диджеев, новые эмоции и много хорошей музыки.